0: Это не решение каких-то проблем. И в этом смысле я думаю, что даже если не увлекаться разговорами о том, насколько Путин рационален, нерационален, тут вот банального, знаете, списка плюсов и минусов должно хватить для того, чтобы понять, что пока в этом смысла нет. Если Зеленский бы пошел дальше в своих ультиматумах, потребовал, что вы перестаньте бензин поставлять в Россию, перестаньте военную продукцию поставлять в Россию, а иначе мы все это разбомбим, в таком случае, я думаю, ситуация была бы не такой однозначной. И вполне возможно, что Россия бы решила, что, ну, минусов все меньше от втягивания Беларуси в войну. Но пока, на мой взгляд, это довольно очевидное уравнение. А Беларусь сейчас приносит максимальную пользу. Эта польза может прекратиться в случае вступления в войну полноценного. А идея о том, что Россия может через белорусскую территорию открыть новый фронт, мы не понимаем, чем, какими войсками, где их взять, а почему это должно удастся сейчас, если не удалось в 2022 году, сколько для этого десятков тысяч войск, непонятно откуда взятых, где обученных понадобится, почему их не постигнет та же судьба, что сегодня колонны, которые разбиваются там, где они собираются в любых местах. Поэтому много вопросов у меня к этому нарративу. Но для Минска я думаю, что в коммуникации с Западом эту тему они педалируют много-много лет. И на впечатлительных западных дипломатов это может работать. Что давайте вы нам прощаете абсолютно все, что мы делаем сюда дома, в отношении соседей, медленно уступаем по политзаключенным, потому что если вы будете на нас давить, и Украина будет на нас давить, нас втянут в войну, кому это надо, мы тут сопротивляемся. Но если разбираться, оказывается, что признаки этого давления, они существуют только вот в таких очень, очень спекулятивных репортажах западной прессы.
1: А як увогуле у Беларусі глядзяць на удары Украіны па расійскіх НПЗ, працягвае Артём Шрайбман.
0: Я баюсь говорить со страхом, потому что когда я сказал это в прошлом нашем с вами эфире, ваши редакторы вынесли это в обложку, и, знаете, вот Лукашенко боится, знаете, такой постоянный кликбейтовый у нас заголовок получился, но по факту я думаю, что именно этим оно и объясняется, что Лукашенко действительно воспринимает это с очень таким серьезным опасением за свою судьбу, и он это впервые несколько недель назад проговорил вслух в интервью саудовскому телеканалу «Аль-Арабия», где он в очень необычной для себя искренней манере признал военную уязвимость Беларуси, причем в увязке с Россией, то есть что если они по России так бьют, то есть они так начнут бить по Беларуси, у нас все как на ладони. И именно поэтому Лукашенко сказал, мы не хотим втягиваться в войну. Ну, еще и потому, что белорусы воевать не хотят, мы мирный народ. Вот, это довольно, я думаю, что эта уязвимость такая публичная, да, она и привела к тому, что Украина немножко осмелела и выдвинула вот свой такой ультиматум последних недель. Потому что увидев, что Лукашенко не просто беззащитен, а признал, что он беззащитен. Да, и я думаю, что этим многое объясняется. Ведь не только же дело в том, что Беларусь сама по себе беззащитна, как отдельная военная единица. Даже непонятно, чем Россия может ее защитить в этой ситуации, если бы Украина решила наносить удары. То есть самые плотные места сосредоточения ПВО в России, вокруг этих самых НПЗ, вокруг Москвы, как мы видим, периодически оно украинскими ракетами и дронами вскрываются. Да? Беларусь еще ближе. И откуда у России будут дополнительные мощности ПВО, чтобы тратить их на союзника вместо каких-то своих критических объектов, тоже большой вопрос. То есть вот это изменение характера войны, оно на самом деле та ситуация, когда технический прогресс, военно-технический прогресс привел к изменению политических стимулов и рисков для Лукашенко. Он совершенно иначе стал калибровать свою риторику, когда понял, как изменилась эта война. Да? И 2-3 года назад он бравировал там российским ядерным оружием, угрожал Украине, он угрожал Украине, что только попробуйте там что-то в мою сторону посмотреть. Сейчас уже совсем другая линия поведения, и он открыто признал, почему так. И эти удары по НПЗ, это действительно самый, пожалуй, такой убедительный аргумент Украины и месседж Украины в отношении союзников России в последние, и не только союзников, все считывают это как, если не изменение того инициативы, то как минимум изменение баланса в этой войне, да, но в первую очередь Лукашенко, который находится, ну, просто действительно, как он правильно заметил, как на ладони Украины.
1: Про тое, для яких мэтаў Беларусь имитуя, что яе нехта хоча уцягнуць у войну, рассказал политичный аналитик Артём Шрайбман.

0: Chciałem na co dzień poślać o staju Polszczy i poślać o moju Białorusi. Radio Racja, heta radio transgraniczna, ale my ciekawim się życiem Białorusa po usim świecie. Nastolne jahulni, pikniki, nieformalne jasustreczy, sumiesne ja prahlady filma, hetał się aktywność w mierzach inicjatywy pa paszereniu karystania białoruskiej mowaj Szczecin białoruska mołny. Każa adzin z asnownych organizatorów spadar Andruś.
1: Szczecin białoruska mołny, supolka, istnieje z bolszego telegramia Szczecin białomowo latinkiej, prosto суполка мясцовых з большых беларусаў, але не толькі якія не супраць размаўляць па-беларуску для пажыцці і так падмяркоўваць усё запах. З часам сустракаемся, часам гуляем на столкі, глядзім кіно, збіраемся на пікнікі, грылі, неяк так. Далучайцеся, калі ласка, у тэлеграме ўся інфа.
2: Распавідзіце, калі ласка, пра апошнія сустрэчы, якімі былі гэтыя актыўнасці.
1: Апошнім часам з'явілася мода на сходы под небом, пикники, грили, новый формат для суполки, спробуем. Также собираемся часом и в пабах, настольных клубах для настолок, часом вот собираемся теперь снова на кинопрогляды.
2: А какое из опошних мероприемств собрало больше за все удельников, и что миновито зараз так наибольше популярно?
1: Тяжковато сказать, но 5-10 удельников, напомню, стабильно у нас собирается на настольные гульни и на грили.
2: А может подробязнее, у что гуляете, что за настольные гульни зараз?
1: Настольные гульни разные. Частка суполки, часом дзельнічае нехта гуляе ў нешта цяжкае, доўгае, што цывілізацыі на шмат гадзін, нехта гуляе ў хуткае. Вечар можна паспець згуляць у шмат меншых гульняў. Часам збіраемся ўсе згуляць у нешта на шмат чалавек на асацыяцыі. Старые классичные гульни. Хитов новых, большим часом не было, гуляем классику.
2: А кольки Шчетин относно далеко находится от белорусской межи, то у чем головные особливости, так вот, складанность развития белорусской муны, просторы миновито в этом регионе?
1: Складанность, я думаю, тем, что белорусов не так шмат, хоть и есть, и публичных мероприятий, там артистов до нас приезжают не так шмат, хотя в этом году до нас заехал господар Орлов, было время приемно, сустрэш з ім. Вось. А так, абмежавання у нас мало, людзі ініцыятывныя у нас ёсць, і што парабіць вам.
2: А ці заўважаеце вы, што на такія мерапрыемствы людзі прыходзяць не толькі там паразмаўляць, можа хтосьці шукае кантакты, хоча падзяліцца праблемамі, ці ёсць такое?
1: Хутчэй не. Для проблем у нас есть как бы иншие суполки, суполок шмат в городе. Есть такие, что обмерковать просто стадионность, повышать нечто. А наша суполка больше про досуг, про клуб по интересам худший. Але так, ведомо, знаёмся и, калі трэба, обмерковываем, что у кого, что кому допомогти.
2: А чи зауважаете вы, что гэта моўная простора так как бы пашыраецца, чи приходзіць усё тыя ж асобы, хто хацеў бы паразмаўляць па-беларуску, чи з'яўляюцца і тыя, хто ў першы раз спрабуе пераходзіць на родную мову?
1: Новые люди з'являются, так, не только белорусы, таких, что белорусы пришли и стали раптом знать по-белоруску. Таких выпадков здарались, не опошним часом, или были. Просто коммуникуем с всеми, кто, украинцы есть, кто недостатково володает белорусской мовой, или как бы разумея, и нам это для коммуникации достатково.
0: Szczecin białoruska mołny, ta gromadzka inicjatywa białoruskiej diaspory u Polszczy. Jana nakierowana ja na popularyzację i rozwicie rodnej mowy u regionie. Organizująca regularne jamołne sustreczy, kulturne jamiera prejemstwy i edukacyjna zabawlalne imprezy.

0: Radio Racja. Racja.
1: 20 chwilin zostaje co do 7 godziny u Polszczy i 8 u Białorusi. I my pradałżajemy ranicu z racjaj. Z Alicej Pol nawiedalimy użo Białorusa u Szczecinie. To cię pierw. Alisa paciekawiła się, jak żywuć Białorusy u Italii. Padrychtołka do akcji 9 żniwnia da pomocha białoruskim palitwiaźniam i ich siemiam, što zaraz znachodzie co zamierzy. Organizacja i udział w wystawach. Takimi padziejami i aktywnościami nasyczona jest życie Białorusa u Italii, każa białoruska gromadzka dziejaczka Światlana Karalowa.
2: U nas У Италии зараз собралась такая белорусская супольность, и она стала больше ближайшая, дякуючи координаторце Народной амбасады. И она сделала такую агульную группу, где мы между собой познайомились, делимся новинами, делимся планами. И дякуючи этому мы, например, из Сплита уже ездили на купалле под Милан, до белоруса у полночи. И вот в эти выходные будет святкование купалля у Флоренции, и так само поедем. Так само мы ездили на открытие выставы Владимира Цеслера у Пизанской галереи, якой, директорка якой белоруска, и так само организаторка проектов там белорусская, и с ними так само мы познакомились. И это было очень интересно. И с другими белорусами на этой выставе так само присутничал Владимир Цеслер. Вот и было очень приемно для нас. 9 мая мы ездили на мероприемство, такой большой митинг у Венецию супротив делу российского павильона. Она была организована шматликими итальянскими ассоциациями. Там было шмат и украинских ассоциаций, и других ассоциаций, грузинских. Мы проезжали из Беларуси, из Милана, из Болонии. И там я, например, познакомилась с мастаком русским Семеном Скрипецким. Мабуть, вы чули. На великий жаль, что он забитый. Недавно был у Польши этот мужчина.
3: Неформальные встречи белорусов, чи такие зараз есть, какие темам яны присвеченные?
2: Неформальные встречи. Например, лето – это пора встречи, тому мы так само запрошали одну фотографку с Польши, и она у меня отпочивала 3 дни, мы с ее ходили, подфотографовали Болонью, бо мы хотим, каб она принимала удел в нашей выставе Вераснёвской с нами. А остатнее я вам такие сказала. Ну, будем еще вот собираться на онлайн встречи нашей ассоциации, будем обмерковывать приезд Ганны Коновала еще 3 детьми, этой бабули с Польши, с Варшавы. Мы уже 5 годов, здесь 5-6 годов помогаем организовывать летний отпочинок им. Ну, шукаем квартиру, калямора и кабим. Зарабить нечто доброе. И будем так само обмерковывать. Ну, это больше, конечно, уже другого плану. Встреча будем на 9 жнивня обмерковывать, что робить со всеми белорусами так само. У Италии думаем, что зробим у нас, у Болонии, бо у нас, якщо лепш собраться усім, приедут из других городов белорусы.
3: А вось такие політичні акції, наскільки шмат яны тепер удельников, а збирають і притягують увагу місцевого населення до білоруської теми?
2: Мітинги вже робимо не шмат, зовсім не шмат. Робили більш українці, ми до їх долучалися, і вони зараз вже не роблять, роблять вже більш другого плану зустрічі, каб собрати гроші для ваяров, і ми там так само приймаємо діл. І така, як наша, буде 9 жнівня, гэта ми хочемо зробити большую акцію, ці має гэта увагу. Тут у Італії, на жаль, у жнівні усе більш 50% насельництва виїжджають куди-небудь. Тому якби буде менше, але будуть туристи, як і було у другі гади на 9 жнівня. Тому ми будемо робити.
3: Які легалізаційні питання білорусів, чи зараз актуальні вони?
2: Так. Шмат чого бачимо у гетей координаторці Народної амбасади, на її страничці, у Телеграмі. І шмат чого, шмат за чим вона ходить по всім родним, по всім різним, як це, ну, муніципалітэтам і такога чыну, ну, ходзіць і пытаецца штосьці зрабіць. Но мы, як беларусы Балоніі, такога не робім. Гэта робіць народная басада. І мы толькі ўчаствуем, шукаем людзей, якія хочуць прыняць удзел і гэтых паспрыяць гэтаму.
1: Беларуская дыяспара ў Італіі зараз засяроджана на культурнай дыпламатіі, правядзенні акцій салідарнасці і інтэграцыі беларусаў у мясцовае грамадства. Галоўныя накірункі дзейнасці: папулярызацыя беларускай культуры сярод італьянцаў, падтрымка палічняволеных і развіццё лакальных ініцыятываў.

0: На гадзіннікаў у Польшчы 7:21, у Беларусі 8:21, а ў нас яшчэ адзін матэрыял падрыхтаваны. Аліса і Пол. Напісанне лістоў, збор фінансавай дапамогі і проста словы падтрымкі. Гэта базавыя правілы, як падтрымліваць палітвязню ў Беларусі. Сваім досведам падзялілася беларуская валантэрка, што зараз перабывае ў эміграцыі, Надзея Лінде.
1: Ну, для мяне это было важна давно і остаецца до сих пор важным, потому что, ну, мне кажется, на сегодняшний день это единственное то, что мы можем действительно делать и получать какой-то результат. Все другие окна возможности, они, к сожалению, сейчас закрыты. Вот, то есть мы не можем себе позволить какую-то революцию или какую-то смену, но люди, которые выступили против этого режима и против того, что происходит в стране, они сидят сейчас в тюрьмах, и это очень важно, показывать им, что они не остались одни, что они не забыты, и, ну, помогать им за то, что они вот... как бы проявили такую смелость и силу воли и показали, что они не готовы молчать. Вот. Ну, конкретно для меня, как жителя Евросоюза, доступны разные методы, да. Наверное, для людей, которые находятся внутри страны, они менее ограниченные, да. Ну, вернее, как бы больше ограничений для тех, кто находится внутри страны. И тут нужно думать, конечно же, в первую очередь о своей безопасности, а не просто вот как бы прыгать с обрыва и бежать помогать. Ну, вот для меня доступны разные способы. То есть я могу поддерживать, и то, что я советую всем, это можно поддерживать просто сборы, да, то есть просто донатить на какие-то инициативы. Можно быть другом семьи, можно поддерживать семью через тот же Dissident Buy, либо через SDG, у них есть такие программы помощь, поддержка. Вот. Можно участвовать в различных инициативах и помогать внутри своей страны, да, то есть, допустим, ну, вот я проживаю в Дании. Мы можем организовывать какие-то там встречи, какие-то кемпинги, какие-то в рамках, ну, сборов, какие-то мероприятия. Если это касается напрямую, можно обращаться к политикам своей страны, да, если это так возможно. В некоторых странах, допустим, как в Литве и в Польше, такой способ поддержки, как демонстрации, до сих пор они популярны, чтобы, ну, держать на повестке такую ситуацию, чтобы у политиков и у журналистов было понимание того, что в Беларуси есть репрессии, они остались, есть люди, которые еще, ну, как бы сидят в тюрьмах. Опять же, те же самые письма. Вот в последнее время я часто читаю то, что делают интервью бывшие политзаключенные, о том, что для них это важно. И они все равно так или иначе понимают, что люди им пишут, что они их не забывают. И поэтому я предлагаю писать эти письма и оставлять, допустим, в банке писем на Dissident Buy. Есть такая опция, и я знаю, что многие, кто выходит, они пользуются этой опцией, которая выходит из тюрьмы политзаключенные, и они потом запрашивают и читают эти письма. Вот, то есть очень много. Но самое простое, то, конечно, это просто открывать сборы и какие-то и донатить, помогать таким образом.
2: Зачуваете вы, что як беларуска замежа маете уплыв на ситуацию с политвязнями у Беларуси так нечему?
1: Вот тут я, наверное, не имею особого уплыва. То есть я понимаю, что, наверное, тот уровень деятельности, который я занимаюсь, он немножко, ну, не, я занимаюсь не на том уровне, чтобы как-то влиять на эту ситуацию. Вот. Однако же, если происходят какие-то встречи на высшем уровне с правительством моей страны, ну, Дании, да, то есть, ну, наверное, я могу посотрудничать, или там мы можем, наша диаспора или наши организации белорусов, мы можем посотрудничать в плане организации какой-то, и таким образом донести какую-то информацию и позицию для вот политиков. Либо же иногда бывает такая ситуация, что мы сотрудничаем с местными СМИ и доносим им реальную ситуацию, потому как они не мониторят постоянно, ну, то, что происходит в Беларуси, и иногда очень важно пообщаться с ними и рассказать, что репрессии никуда не делись, потому что на самом-то деле репрессии ушли под, ну, немножко такой уровень, что их не слышно, не видно, но они есть, да, они продолжаются. Вот таком, вот в этом плане, да, наверное, я могу немножко повлиять вот в плане распространения информации, просвещения какого-то. Вот, если это даст какое-то понимание для политиков и для СМИ в моей, ну, вот как здесь, вот за границей. Вот.
2: Ці маеце вы зваротную сувязь ад гэтых палітвязняў? Можа быць, хтосьці за апошні час выйшаў з-за кратаў і распавёў вам, як дайшлі вашыя паштоўкі, лісты ці словы падтрымкі?
1: Да, есть такие люди. Я, конечно, не буду называть имена, но такие люди есть. И обратная связь тоже есть. И через семьи всегда можно получать какую-то обратную связь. И у меня есть связь и с теми, кто еще находится за кратами, через их семьи. Вот, то есть я могу общаться и получать какую-то обратную связь прямо оттуда. Есть такое, есть благодарность, есть понимание. И люди рады, и их это греет и поддерживает, что они не одни. И особенно им это интересно, когда они понимают, что вот человек, который живет так далеко от них, но тем не менее интересуется их судьбой, их проблемами и старается как-то помочь. Им это очень приятно, их это очень мотивирует и поддерживает.
2: А ваши парады у 26-м годе, кто только зараз збирается почать подтримливать политвязнев, будучи у тымлику в замежжи, с чего почать и чему еще зараз варто долучаться до этого солидарного руху?
1: Ну, вот если у человека только начинает этим заниматься, и, ну, конечно, ну, самое вот простое, что он может делать, это, вот, как я и говорила, это просто задонатить на какую-то инициативу. А дальше уже человек должен сам оценивать свои силы, ресурсы, и насколько он готов этим заниматься глубоко, не глубоко, чем, во что он, в какие проекты готов вовлекаться, в какие проекты он может быть, подумать, что нет, тут вот немножко небезопасно, у меня семья есть, или там, допустим, у меня нет времени на это. Ну, всегда можно начать хотя бы с того, чтобы просто поддержать каким-то донатом. Потому что, когда мы видим вот эти все сообщения о сборах, они, любая сумма, она важна, и любой взнос, он важен. То есть можно начать с малого и идти куда-то выше, выше и больше, больше. Вот.
0: Найбольш дзейсныя спосабы дапамогі палітвязням, рэгулярныя ахвяраванні ў профільныя фонды салідарнасці і прамая фінансавая падтрымка сем'яў зняволеных. Так само эффективными застаются информационные кампании за межой, что керуются на адвокатование правов политвязнев и усмотрение международного санкционного чиску на режим.

0: Радіорація.
1: Грузинская гостепримальня демонструет именно батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация Групп.

Нави Бэнд на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, наш сайт рация.com. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Местами магчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура поветра от 22 до 25 тепла. Ветер полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск у межах нормы.

0: Racja. My razem.
1: Dzień z racją, informacyjna, muzyczny efir i 3 spalowej chwiliny pro białoruską diasporę w Litwie. Допомога белорусским утекачам і былым палітвязням, падтрымка беларускіх ваяроў і ўшанаванне памяці загінулых беларусаў на варце святла для амбасады Беларусі ў Літве, а таксама дапамога ўкраінцам. Гэта асноўныя накірункі дзейнасці валанцёрскай арганізацыі «Дапамога ў Вільні». Паводле кіраўніцы арганізацыі Наталлі Калегавай, апошнім часам яны сталі рабіць большы акцэнт на падтрымку беларускіх ваяроў.
2: У нас же есть вахта света около посольства. К сожалению, она увеличивается за счет наших доброохотников. И я вижу, когда ребята приходят, и вот погибшие в этом бою, когда к ним прямо особое отношение, это действительно мощная сила. Поэтому мы поддерживаем эту инициативу и собираемся. И я и так как бы помогаю белорусам, да, но да, если я помогу...
3: Да.
2: Но доброохотники, добровольцы, это то, что в чем ты можешь еще по-прежнему немножко по-другому, не думая, что есть ли им помощь, нет ли им помощи, а так как мы знаем, что, к сожалению, помощи нету.
3: В уголе столько выделяется
2: денег на все другое.
3: На вот не на проект?
2: Нет. Практически нету таких вот вещей, которые были бы, как, не знаю, что-то невероятное оценивается, если там выделили там 2000 евро на подарки детям. Ну, то есть, но реально это не в тренде. Понимаете, это не в тренде, как бы сейчас сказали. Вот, Господи, дай Бог всем нашим политзаключенным, чтобы помогали, и дай Бог, чтобы так было. И спасибо тем, кто и репрессированным есть, помогают. И я очень этому благодарна, там, Белорусскому дому, ну, вот этим всем, то есть, как бы, понятно. Но так, чтобы вот этим ребятам, которые сознательно до сих пор проявляют себя и говорят, мы идем помогать, и это тоже мощно. Так устроен мир, что когда ты стоишь на одной точке и ты держишь этот удар, это срабатывает. Поэтому с нашей стороны просто все, что от нас возможно, то есть никогда ни от одной инициативы связанные с этим, мы не отказались. Очень часто мне это радует тоже. К нам приезжают ребята, бывают, то ли они приехали на какую-то тренировку, бывшие доброохотники, ветераны, то ли им просто надо здесь по каким-то вещам здесь. Мы всегда говорим, место на пару дней, кому сколько надо, всегда найдем. Это тоже одно из приятных вещей, потому что не всегда я даже всех вижу, а потом кто-то говорит, ой, да конечно, мы же у вас ночевали как-то. Я такая, ну хорошо, хоть чем-то, чем можем. Если бы мы дальше бы продолжали все это делать и помнить, понимаете, не потому что Украина в тренде и сейчас там типа надо кому-то засветиться. Нет, потому что эти люди наиболее уязвимы. И это даже сильнее, чем все остальное прочее. Потому что нам надо понимать, их семьи более уязвимые.
3: И тема сейчас актуальна в связи с обычными падениями в Беларуси, трансляторами.
2: Сейчас уже, да, сейчас все только ждут, что может будет, быть, они, да. Что будет, и может действительно понадобиться наконец-то эти группы. Я тоже, кстати, общалась в свое время с украинцами, и еще раньше, еще пару лет назад, и они тогда рассматривали вариант, что все-таки с той стороны. И тогда, конечно, идеально, если группы внутри Беларуси, если группы вне Беларуси, они подсоединятся и пойдут с той стороны. Потому что реально, когда даже говорили украинцы, небольшая там группа, но это небольшая для войны, 5 тысяч, 15 тысяч человек, они понимают, что Беларусь бы, ну, оказалась вызволена. Да. То есть такими маленькими суммами. Поэтому спасибо тем, кто, в общем, проявляет инициативу. Мы, помню, попали как раз летом вот 22-го года в семь, и я пошла вместе с ребятами, и мы попали в семьи, были 25 лет стрелкам теробороне литовской. И вот туда попали, и тогда вот началась эта история, когда сказали, а давайте-ка мы все-таки посмотрим в сторону белорусов, насколько вообще они готовы. Тогда уже началась прям очень серьезная подготовка, и многие ребята, которые потом уже ушли в Украину воевать, они все-таки шли уже подготовленными, и даже очень хорошо подготовленными. Как началось, так все и хорошо, в общем, идет.
1: Валанцёрская віленская арганізацыя «Дапамога» да таго яшчэ пляце маскіровачныя сеткі на фронт, праводзіць акцыі памяці, сустрэчы, трэнінгі, прэзентацыі ды іншыя імпрэзы. З кіраўніцай арганізацыі Натальяй Калегавай размаўляла Татьяна Смоткіна.

0: захоплювае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Спёка, яна паціху спадае, але стала сапраўдным выпрабаваннем для тых, хто на волі. А што казаць пра людзей за кратамі? У зачыненых камерах ізалятараў, турмаў, калоній, паводле былых в'язняў, палітв'язняў, спёка адчуваецца яшчэ мацней, чым на вуліцы. Адсутнасць нармальнай вентыляцыі і свежага паветра робіць знаходжанне там асабліва цяжкім. Пра тое, як людзі перажываюць гарачыню ў беларускіх месцах зняволення, распавядае былы палітв'язень Павел Вінаградаў.
2: Ну, естественно, заключенные чувствуют себя отвратительно, особенно тяжело тем, у кого там проблема со здоровьем, особенно тяжело тем, у кого возраст. То есть, если это зона, то на работах там у подавляющего большинства физический труд, то есть это физический труд на жаре. То есть, я думаю, прекрасно понятно, что это да, и так тяжело, а если ты еще работаешь, там что-то грузишь или эту проволоку вонючую очищаешь от оплетки, то, конечно, чувствуешь себя отвратительно, потный, грязный, липкий, вонючий.
3: Размаўляў з былымі палізняволенымі, кажуць, што падчас такіх працаў нельга здымаць турэмную робу і ўвесь час у ёй знаходзіцца, і спёку, і іншае надвор'е. Як у вас было? Ці таксама такое было?
2: Естественно, ты должен быть одет по форме одежды. Если ты на работе, ты в рабочей форме одежды нужен. То есть, но, естественно, я не знаю, как там на общем режиме, на строгом режиме раздеваются все. То есть, если захотят до тебя доколупаться, они до тебя доколупаются, но в основном это дополитических. Если ты не политический, там, в принципе, лояльно смотрят на эти вещи, потому что администрации колонии понимают, что норму делать надо, лишний раз лютовать и заставлять людей находиться в форме все же не стоит. Пускай они лучше работают и делают норму. Но, в принципе, если ты политический, скажем так, возможностей до тебя доколупаться миллион, и, откровенно говоря, у нас даже редко приставали к тем, кто нарушал форму одежды на производстве. Я, откровенно говоря, таких случаев вообще не припомню, потому что гораздо проще тебя там наказать за то, что ты не поздоровался, там, что у тебя там, не знаю, еще не побрит, или посмотреть опись твоих вещей, что у тебя там зубчик чеснока не записан в опись, и за это тебя посадить. То есть, пока ты работаешь, ты, в принципе, работай.
3: Я недавно размовлял с Павлом Северницем, и он кажа, что так само у себя кот, у вельми шмат политичных, полезневольных закидывают в камеру, где шмат-шмат людей. Что у вас было з асабістай гісторыі, як людзі сябе і як вы асабіста адчувалі сябе ў спякоту?
2: Прежде всего, на эту тему вспоминается, как я сидел в Гродненской крытой, то есть там вытяжка работает плохо в большинстве камер или не работает вообще, и то есть если бы создавался сквозняк, тогда было бы еще более-менее, а так сквозняка практически нет. Самое холодное место, это получается, если сесть под дверями в камеру, там обычно есть щели и оттуда тянет хоть как-то. Если ты находишься не под дверями, то там, конечно, духота невозможная. Люди потеют, люди воняют, люди злятся еще от этого, создается такая часто атмосфера раздраженная, скажем так, камере. Но есть способы, как от этого спасаться. Значит, если ты находишься в зоне, то себе можно чуть-чуть облегчить жизнь. Первое, сменить государственную робу, которую тебе выдают, из той ткани, которую тебе выдают. На родине называется стекляшка эта ткань. Я небольшой специалист, как она правильно называется, но вот на родине называется стекляшка. Это такая форма, в которой не холодно летом и не жарко зимой. Значит, особенно тяжело стоять на проверках на плацу, когда ты там стоишь полчаса, 50 минут, ждешь, пока всех на солнце. И, значит, осужденные начинают перешиваться. Что это значит? Это значит, что за сигареты, ну или там за респект, тебе вместо этой робы дают похожую по виду, но из другой ткани, в которой жара переносится чуть попроще. Делать этого, конечно, нельзя, и в принципе, ну это запрещено, потому что ткань на эту робу, она определенно где-то берется. Если она где-то берется в зоне, то в 9 случаях из 10 она воруется. Воруется на производстве швейном. Вот, но тем не менее, как бы там на это иногда закрываются глаза, иногда не закрываются глаза. У меня была роба за 8 пачек сигарет Минск, не государственная, специально сшитая, чтобы было попроще, когда жарко. Значит, ну, в принципе, в зоне это все, как ты можешь спастись.
3: Узгадайте, пожалуйста, еще какие цікавые моменты, ну, с особистого знаходжения укрытцы, что там было такого, про что мало что кажется. Арештанты.
2: В камере есть еще варианты. Покупается в товарке таз, и в камере теперь есть таз. Таз можно налить холодной воды из-под крана, поставить его на пол, засунуть туда ноги, вот, и сидеть там, не знаю, читать или что-нибудь еще делать вот с ногами в холодной воде. Значит, еще в камерах, в туалете можно обливаться, собственно, холодной водой и мыться. То есть, опять же, это тазик, я не знаю, какими-нибудь кружками, бутылками. Еще есть такой экзотический способ. Я думаю, уже много всего политзаключенными сказано, то, как спасаться от жары, но то, чего я сейчас скажу, наверное, Я так подозреваю, не говорил никто, потому что о подобных вещах говорю вообще только я. Значит, берется какой-нибудь осужденный, и из него делается вентилятор. Либо за сигареты, либо каким-нибудь еще другим способом его заставляешь или уговариваешь взять полотенце и стоять возле тебя и крутить, собственно, полотенце. Ну вот ты сидишь там, тазик, ноги в таз опустил, рядом стоит осужденный, тебе машет полотенцем, и вот уже тебе как бы становится попроще.
1: С Павлом Виноградовым размовлял Сергей Апанович. Павел собирается писать книгу про свое знаходжение за кратами, а пошние полгады он проходит акклиматизацию после депортации у Вильню.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Як ні круці, Беларусь спрытны гулец на сусветнай мапе. Бо сябруе, ну ці вельмі хоча сябраваць з самымі вялікімі дзяржавамі свету, Кітаем і Злучанымі Штатамі Амерыкі.
2: З Сі Лукашэнка, як падае прапаганда, амаль параднюся з Трампам праз Джэрада Кушнера і яго беларускія карані таксама.
1: Дык што, магчыма, мы сапраўды недаацэньваем ролю сваёй краіны на геапалітычнай арэне, бо на ёй сыходзяцца інтарэсы США і Кітая.
2: Экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова мяркуе, што справа ў новых рэаліях.
3: Ну, іх інтарэсы сходзяцца везде. Везде. Просто мы былі не избалованы такім вниманием до сих пор. Вот это, во-первых. Во-вторых, конечно, это внимание в первую очередь сопряжено с войной. С войной. А до этого момента этот интерес был основан на роли транспортного коридора. Все. Поэтому в этой связи как бы такого рода интерес, он сопрягается, да, с войной, то есть ситуацией безопасности, с тем, что вот эти вот торговые пути, они испытывают определенные трудности. Если вы помните, перекрытие, там, например, железной дороги со стороны Польши вызвало, там, конечно, вопросы у пекинской, у Пекина в целом. То есть это звено, важное звено в коммуникациях. И плюс ко всему, территория Беларуси находится рядом с, собственно, войной. И положение Беларуси, позиция Беларуси в этой войне, она вроде как известна, но не совсем. Вот. Плюс ко всему, конечно, неожиданный интерес Соединенных Штатов, который здесь тоже не стоит преувеличивать. Неожиданный интерес Соединенных Штатов просто поднял ставки. Вот. Но проблема заключается в том, что на сегодняшний день интерес Соединенных Штатов, его трудно сформулировать с точки зрения стратегической, а скорее это такое, ну, тактическо-стратегический, может быть, с выходом на стратегический. Почему? Потому что пока вопрос с Ираном не закроется, а он не закрывается. А в целом внимание, как вы знаете, к войне России против Украины будет на втором месте. В этой связи как бы внимание к Лукашенко, к Беларуси, к белорусскому вопросу, включая белорусских политзаключенных, к сожалению, отодвигается на второй план. И в этой связи откладывание визита Кола выглядит достаточно понятным. Понятно. А другое дело, что вот эта риторика Зеленского относительно ретрансляторов, потом ультиматум Зеленского, потом изменение качества войны, я имею в виду дроновая война, в целом по-новому как бы переформатируют роль Беларуси и белорусской территории. Но опять-таки давайте подождем, посмотрим, насколько реально, то есть надо же еще и идентифицировать, какова эта роль, да, насколько реально мы продолжаем оставаться в фокусе. Либо это просто совпадение, буквально, совпадение. Ну, совпадения бывают, понимаете, в истории, к счастью или к несчастью, бывают совпадения, которые и случаи, которые меняют ход истории. И это ничем не объяснимо, там, никакими структурными факторами, никакой текущей политикой. Просто так случилось. Там скакал там Карл какой-то, там 12-й, или не помню какой точно, да, скакал он по лесу, выскочил заяц, конь споткнулся, Карл упал, умер, все. Агрессивная политика тогда шведского королевства прекратилась на какой-то момент, война прекратилась, и ситуация в Европе изменилась. Скажите мне, пожалуйста, кто в этой ситуации, как бы, где причина? Причина в зайце. Так что роль случая не стоит никогда, как это сказать, игнорировать. Ну, возможно, это тот самый заяц, который выскочил. Нет, я думаю, еще того тот заяц не выскочил. Но может выскочить. Такое бывает, так случается. Не знаю, может, кто-то этого зайца специально там посадил. Но навряд ли.
4: Но.
3: Вот, поэтому я думаю, что я всегда думаю о том, чтобы мы не преувеличивали с одной стороны, с другой стороны, не впадали в эту конспирологические все эти теории, эти спекуляции, чтобы мы, как бы спекулируя, чтобы мы сами себя в конечном итоге не обманули и не убедили в том, что это правда. Потому что иногда картина гораздо проще, а иногда картина бывает сложнее, но проблема заключается в том, что мы ее не знаем, потому что мы не знаем некоторые факты. Как, например, то, что обсуждалось на Валдае, мы не знаем. Поэтому мы строим догадки все. Мы туда приплели уже все, да, что там завтра Путин заставит Лукашенко вступить в войну. Вот это любимый тезис российских независимых медиа. Но мы же с вами точно знаем, что Лукашенко будет извиваться до последнего, и белорусские военные в целом не готовы к такого рода неожиданным тем самым действиям. Потому что много для этого причин. И слишком мало причин для того, чтобы белорусская армия вступила в войну. Мы с вами это знаем хорошо.
2: Экспертка у міжнародных адносінах Роза Турарбекова расказала, чаму Беларусь апынулася ў цэнтры інтарэсаў ЗША і Кітая.

дел вас болить, чтоб поспели вы стратить, чем той боль выдалить, нема часу до болю.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

блядь, твою мать и у школу до директора выкликать. Бо вучишься неяк, ну, здольности есть, але трохи лянуешь себе. Неяк не цікаво мне час марнавать, навучите меня зараблять гроши у споживецкий кошек.